0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 19-е воскресенье рядового времени. Церковь желает утвердить нас в том, что спасти нас и мир может только Бог. Поклонение Богу и исповедание веры в Него являются подлинным выражением веры церкви. Поклонение и исповедание веры неотделимы. Верующие воскресшего знают того, на кого они уповают. И поэтому вера церкви никогда не слепа, даже тогда, когда она погружена в большую ночную тьму, когда объята страхом и сомнениями. Наряду с этим истинное поклонение освобождает исповедание веры от всякого высокомерия, порождаемого чувством обладания истиной. Итак, в этой лодке, в которую вошел сегодня Господь, вера Его учеников смогла, наконец, превратиться в подлинную божественную литургию. И в самом деле лодка, отдалившаяся от берега, плывущая против ветра, является красноречивой картиной нашей жизни. Не менее красноречиво упоминание о апостоле Петре и о нетвердости его веры. Иисус преднамеренно не вошел в лодку вместе с учениками, но послал их в плавание одних. Речь идет о силе веры, основанной на слове Иисуса Христа. Наша вера зиждется на утверждении Иисуса Христа, что Он пребудет с нами во все дни до скончания века. Эти слова дают нам силу не страшиться ночной тьмы и жизненной бури. Особо подчеркнем, что здесь речь идет не о тьме неверия, напротив, о силе веры, которая становится истинной и действительной только среди тьмы, только во время жизненной бури. Бог таким образом дает возможность нашей вере проявить себя в этих трудных условиях. Если ученики сами по себе могли погибнуть, то, соединенные с Иисусом волею Бога, они находятся в безопасности. Бог допускает бурю в жизни, но мы не должны забывать о том, что в нужный момент Он придет нам на помощь, и все станет спокойным. Сестры, братья, сегодня обратим внимание на то, что веру церкви ни в коем случае нельзя смешивать с каким-либо идеологическими, политическими убеждениями. Правда и то, что всегда будут сомнения, будут споры, будет неуверенность. Да посмотрите на Петра, он стал тонуть, потому что испугался бури, устрашился сильного противного ветра. А мы же взираем на того, кто же он, что повелевает водам и ветру, и они повинуются ему. Эти слова звучат не в смысле сомнения. Нет, эти слова выражают чувство удивления сверхъестественной силы величия Бога и его власти над силами зла. И слава Богу за все!
0: Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу апостольского визита Папы Льва XIV во Францию, которая пройдет с 25 по 28 сентября. Святейший Отец посетит Париж, Лурд и Мец, а также штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с обращением к международному сообществу. Утром 25 сентября папа вылетит из римского аэропорта Фьюмичино в Париж. После торжественной церемонии в аэропорту Орли Лев XIV встретится с президентом Французской республики в Елисейском дворце, а затем обратиться к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня программа продолжится визитом в штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры, где Святейший Отец произнесет речь. В 17 часов 15 минут в соборе Парижской Богоматери папа возглавит вечернюю с епископами, священниками, диаконами, монашествующими и семинаристами. День завершится молитвенным бдением с молодежью на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени. В субботу 26 сентября Лев XIV посетит Центр социальной поддержки и интеграции «Мезон Бахита», где обратится с приветственным словом к его подопечным и сотрудникам. Затем в Парижском католическом институте состоится встреча с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными, на которой Лев XIV выступит с речью. Во второй половине дня Святейший Отец возглавит торжественную мессу на столичной площади Согласия, после чего отправится на самолете в Лурд. Вечером того же дня папа вознесет молитву у грота Массабьель, место явления Пресвятой Богородицы Святой Бернардетти. Воскресенье 27 сентября будет полностью посвящено Лурду. Утром Святейший Отец встретится в местном амфитеатре с епископами Франции, затем возглавит мессу на территории Богородичного святилища и вознесет молитву «Ангел Господень». После обеда запланирована встреча с сотрудниками и подопечными паломнического центра «Нотр-Дам», принимающего больных и инвалидов. Затем папа посетит в частном порядке монастырь кармелиток, где встретится с монахинями созерцательной жизни. Завершится день молитвой Розария и традиционной вечерней процессии со свечами в святилище Лурдской Богоматери. В понедельник 28 сентября Лев XIV вылетит в Мец. В Конгресс-центре имени Робера Шумана он примет участие в межрелигиозной встрече, а затем выступит на форуме «У истоков Европы ради мира и единства». Во второй половине дня папа совершит мессу в кафедральном соборе Святого Стефана. После прощальной церемонии в аэропорту Меца папа вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 20 часов 50 минут.

Продолжая наше духовное паломничество со Словом Бога, мы пришли в 19-е рядовое воскресенье. В прошлое воскресенье мы размышляли о чудесном умножении хлебов, совершенных Иисусом. Сегодня же постараемся представить чудесное хождение Иисуса по водам. Причина такой последовательности ясна. Тот, кто питал Израиль манной в пустыне, есть тот же, кто открыл путь среди моря своему народу. Итак, древние чудесные события ныне полностью осуществляются в Иисусе Христе. Указание на то, что Иисус шел по морю, означает здесь, что Он победил смерть и имеет полную власть над ее пагубными последствиями, такими как страдание, страх, тревога и ужас. Напомним, что в ветхозаветном понятии море символизирует опасность и смерть. Нет сомнения в том, что во всем этом повествовании преобладает откровение Иисуса Христа, сказавшего «Это Я, не бойтесь». Говоря «Это Я», Иисус повторяет слова, какими Бог открыл себя Моисею в неопалимой купине, провозглашая «Я есмь сущий». Напомним сразу, что в Евангелии от Матфея приводятся три эпизода, в которых Иисус находился вместе с учениками в лодке, символизирующей христианскую общину. Все эти три эпизода произошли среди бурного моря, прообраза кризиса, переживаемого в лоне общины верующих. В первом эпизоде, приведенном в главе 8 Евангелия от Матфея, Иисус находится в лодке вместе с учениками, но Он спит. Во втором эпизоде, в главе 14, Иисус вновь находится среди Своих, но уже иначе, в Своем Слове и в хлебе жизни, который должен поддерживать верующих среди всех бурь в течение истории. В третьем эпизоде, в главе 16, Иисус упрекает Своих учеников в том, что они еще не обрели евангельской закваски и продолжают довольствоваться закваской фарисейской и саддукейской, то есть, что они еще не поняли значения даруемого им хлеба. Если первая сцена относит нас ко времени пребывания Иисуса с учениками, то есть к историческому Иисусу, то вторая сцена относится уже ко времени церковному, то есть таинственному пребыванию Иисуса в мире. Третья же сцена открывает нам причину неверия во Христа, как вчера, так и сегодня, показывая то, что затрудняет его признание со стороны человека. Это все то, что обусловливает наш разум и сердце, так что Иисус становится какой-то смутной реальностью, как бы призраком, а не Господом жизни, именующим себя «Я есмь сущий». Итак, послушаем сегодняшнее Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33, в котором повествуется о чудесном хождении Иисуса по водам, произошедшем сразу же после чудесного насыщения народа. «После насыщения народа тотчас понудил Иисус своих учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». А лодка уже была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!»

0: В этом евангельском чтении Господь удаляется от учеников. Затем Он является им, идет по водам, и, наконец, следует исповедание веры учеников. Итак, отпустив учеников и народ, Иисус взошел на гору, чтобы помолиться наедине. Он сделал это с определенным намерением. Насытив народ хлебом, Он совершил мессианское знамение. Однако Его мессианство было путем, ведущим не к славе, а к уничижению, подтверждающим не Его могущество, а волю Божью. Поэтому Иисус, погашая всякий легкий энтузиазм, всецело предался логике Отца, то есть логике креста. Итак, за знамением хлеба последовало знамение молитвенного уединения Иисуса. Однако такое поведение Иисуса весьма удивило учеников, которым Он велел переправиться на лодке на другую сторону Геннесаретского моря, где Он встретил бы их. Когда лодка была уже посредине моря в четвертую стражу ночи, то есть с 3 до 6 часов утра, ее сильно било волнами из-за противоположного ветра. Иисус совершил третье знамение. Он явился ученикам, идя по морю. Воистину, Иисус есть Господь, победитель смерти, присутствие которого рассеивает всякий страх и мрак. Умножение хлебов оказалось прообразом Святой Евхаристии, истинной пищи, даруемой Господом человеку, совершающему свой путь среди ночи затмения веры. И в самом деле, путь человека проходит через колебания между верой и неверием. Явление Христа всегда спасительно. Самым явным доказательством чего служит то, что человек спасается. В такой перспективе и следует рассматривать прошение Петра: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». В этой просьбе преобладает сомнение, выраженное не только в словах «если это Ты», но и в желании испытать, проверить могущество Учителя. Иисус же, отвечая на вызов Петра, говорит ему: «Иди». Петр пошел по воде, то есть совершил то, что делал Иисус. Но ему надлежало непрестанно взирать на своего Господа, не обращая внимания на угрожающую ему опасность. Иначе же, как это и случилось, он стал бы тонуть, погружаясь в свои страхи. И, начиная утопать в своем атавистическом страхе, Петр громко воззвал к Иисусу: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал Петра и тут же упрекнул его в маловерии: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Действительно, вера Петра была еще слабой. Более того, она была исполнена сомнений, склонявших его даже к неверию. Здесь важно подчеркнуть, что именно такого Петра избрал Иисус, дабы он стал тем камнем, на котором Бог созиждет свою церковь. Это свидетельствует о том, что Петр станет этим камнем не в силу твердости своей веры, а в силу своего избранничества Господом. Этот эпизод показывает нам также, что Петр с уверенностью пошел по воде по повелению Иисуса, потому что в тот момент его маловерие было заглушено энтузиазмом. Но когда он столкнулся с реальностью, то есть с мощным ветром и сильными волнами, его охватил страх, и маловерие вновь проявилось. Действительно, вера христианина невелика, но она, подобно малому горчичному зерну, содержит в себе великую возможность. Достаточно открыться Господу, призвать Его и ухватиться за Его руку, которую Он всегда протягивает Своим ученикам. Воистину, вера требует полного доверия, а доверие возможно тогда, когда есть любовь.
1: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Этими словами начинается очень важный этап в замысле нашего спасения. Этой, даже такой короткой мыслью начинается для нас 10 заповедей. Это синтез закона, который Бог дал избранному народу через Моисея. Это является выражением того, что Господь требует от тех, кто верит в Него. Иисус Христос, давая более глубокое толкование этому закону, никогда не отказывался ссылаться на 10 заповедей, как на слово, которое Бог дает своему народу, чтобы он мог ходить его путями. Сегодня, к сожалению, многие христиане не знают этих слов, которые в своей простоте и лаконичности представляют мудрость верующего человека. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 19-е воскресенье рядового времени. Церковь желает утвердить нас в том, что спасти нас и мир может только Бог. Поклонение Богу и исповедание веры в Него является подлинным выражением веры Церкви. Поклонение и исповедание веры неотделимы. Верующие воскресшего знают того, на кого они уповают. И поэтому вера Церкви никогда не слепа, даже тогда, когда она погружена в большую ночную тьму, когда объята страхом и сомнениями. Наряду с этим истинное поклонение освобождает исповедание веры от всякого высокомерия, порождаемого чувством обладания истиной. Итак, в этой лодке, в которую вошел сегодня Господь, вера Его учеников смогла, наконец, превратиться в подлинную божественную литургию. И в самом деле лодка, отдалившаяся от берега, плывущая против ветра, является красноречивой картиной нашей жизни. Не менее красноречиво упоминание о апостоле Петре и о нетвердости его веры. Иисус преднамеренно не вошел в лодку вместе с учениками, но послал их в плавание одних. Речь идет о силе веры, основанной на слове Иисуса Христа. Наша вера зиждется на утверждении Иисуса Христа, что Он пребудет с нами во все дни до скончания века. Эти слова дают нам силу не страшиться ночной тьмы и жизненной бури. Особо подчеркнем, что здесь речь идет не о тьме неверия, напротив, о силе веры, которая становится истинной и действительной только среди тьмы, только во время жизненной бури. Бог таким образом дает возможность нашей вере проявить себя в этих трудных условиях. Если ученики сами по себе могли погибнуть, то, соединенные с Иисусом волею Бога, они находятся в безопасности. Бог допускает бурю в жизни, но мы не должны забывать о том, что в нужный момент Он придет нам на помощь, и все станет спокойным. Сестры, братья, сегодня обратим внимание на то, что веру Церкви ни в коем случае нельзя смешивать с каким-либо идеологическими, политическими убеждениями. Правда и то, что всегда будут сомнения, будут споры, будет неуверенность. Да посмотрите на Петра, он стал тонуть, потому что испугался бури, устрашился сильного противного ветра. А мы же взираем на того, кто же он, что повелевает водам и ветру, и они повинуются ему. Эти слова звучат не в смысле сомнения. Нет, эти слова выражают чувство удивления, сверхъестественной силы величия Бога и его власти над силами зла. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу апостольского визита Папы Льва XIV во Францию, которая пройдет с 25 по 28 сентября. Святейший Отец посетит Париж, Лурд и Мец, а также штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с обращением к международному сообществу. Утром 25 сентября Папа вылетит из римского аэропорта Фьюмичино в Париж. После торжественной церемонии в аэропорту Орли Лев XIV встретится с президентом Французской республики в Елисейском дворце, а затем обратится к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня программа продолжится визитом в штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры, где Святейший Отец произнесет речь. В 17 часов 15 минут в соборе Парижской Богоматери папа возглавит вечернюю с епископами, священниками, диаконами, монашествующими и семинаристами. День завершится молитвенным бдением с молодежью на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени. В субботу 26 сентября Лев XIV посетит Центр социальной поддержки и интеграции «Мезон Бахита», где обратится с приветственным словом к его подопечным и сотрудникам. Затем в Парижском католическом институте состоится встреча с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными, на которой Лев XIV выступит с речью. Во второй половине дня Святейший Отец возглавит торжественную мессу на столичной площади Согласия, после чего отправится на самолете в Лурд. Вечером того же дня папа вознесет молитву у грота Массабьель, место явления Пресвятой Богородицы Святой Бернардетти. Воскресенье 27 сентября будет полностью посвящено Лурду. Утром Святейший Отец встретится в местном амфитеатре с епископами Франции, затем возглавит мессу на территории Богородичного святилища и вознесет молитву «Ангел Господень». После обеда запланирована встреча с сотрудниками и подопечными паломнического центра «Нотр-Дам», принимающего больных и инвалидов. Затем папа посетит в частном порядке монастырь кармелиток, где встретится с монахинями созерцательной жизни. Завершится день молитвой Розария и традиционной вечерней процессии со свечами в святилище Лурдской Богоматери. В понедельник 28 сентября Лев XIV вылетит в Мец. В Конгресс-центре имени Робера Шумана он примет участие в межрелигиозной встрече, а затем выступит на форуме «У истоков Европы ради мира и единства». Во второй половине дня папа совершит мессу в кафедральном соборе святого Стефана. После прощальной церемонии в аэропорту Меца папа вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 20 часов 50 минут.

являются в Иисусе Христе. Указание на то, что Иисус шел по морю, означает здесь, что Он победил смерть и имеет полную власть над ее пагубными последствиями, такими как страдание, страх, тревога и ужас. Напомним, что в ветхозаветном понятии море символизирует опасность и смерть. Нет сомнения в том, что во всем этом повествовании преобладает откровение Иисуса Христа, сказавшего «Это Я, не бойтесь». Говоря «Это Я», Иисус повторяет слова, какими Бог открыл себя Моисею в неопалимой купине, провозглашая «Я есмь сущий». Напомним сразу, что в Евангелии от Матфея приводятся три эпизода, в которых Иисус находился вместе с учениками в лодке, символизирующей христианскую общину. Все эти три эпизода произошли среди бурного моря, прообраза кризиса, переживаемого в лоне общины верующих. В первом эпизоде, приведенном в главе 8 Евангелия от Матфея, Иисус находится в лодке вместе с учениками, но Он спит. Во втором эпизоде, в главе 14, Иисус вновь находится среди Своих, но уже иначе, в Своем Слове и в хлебе жизни, который должен поддерживать верующих среди всех бурь в течение истории. В третьем эпизоде, в главе 16, Иисус упрекает Своих учеников в том, что они еще не обрели евангельские закваски и продолжают довольствоваться закваской фарисейской и саддукейской, то есть, что они еще не поняли значения даруемого им хлеба. Если первая сцена относит нас ко времени пребывания Иисуса с учениками, то есть к историческому Иисусу, то вторая сцена относится уже ко времени церковному, то есть таинственному пребыванию Иисуса в мире. Третья же сцена открывает нам причину неверия во Христа, как вчера, так и сегодня, показывая то, что затрудняет его признание со стороны человека. Это все то, что обусловливает наш разум и сердце, так что Иисус становится какой-то смутной реальностью, как бы призраком, а не Господом жизни, именующим себя «Я есмь сущий». Итак, послушаем сегодняшнее Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33, в котором повествуется о чудесном хождении Иисуса по водам, произошедшем сразу же после чудесного насыщения народа. «После насыщения народа тотчас понудил Иисус своих учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка уже была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!»

В этом евангельском чтении Господь удаляется от учеников. Затем Он является им, идет по водам, и, наконец, следует исповедание веры учеников. Итак, отпустим.

0: отпустив учеников и народ, Иисус взошел на гору, чтобы помолиться наедине. Он сделал это с определенным намерением. Насытив народ хлебом, он совершил мессианское знамение. Однако его мессианство было путем, ведущим не к славе, а к уничижению, подтверждающим не его могущество, а волю Божью. Поэтому Иисус, погашая всякий легкий энтузиазм, всецело предался логике Отца, то есть логике креста. Итак, за знамением хлеба последовало знамение молитвенного уединения Иисуса. Однако такое поведение Иисуса весьма удивило учеников, которым он велел переправиться на лодке на другую сторону Геннесарецкого моря, где он встретил бы их. Когда лодка была уже посредине моря в четвертую стражу ночи, то есть с 3 до 6 часов утра, ее сильно било волнами из-за противоположного ветра. Иисус совершил третье знамение. Он явился ученикам, идя по морю. Воистину, Иисус есть Господь, победитель смерти, присутствие которого рассеивает всякий страх и мрак. Умножение хлебов оказалось прообразом святой Евхаристии, истинной пищи, даруемой Господом человеку, совершающему свой путь среди ночи затмения веры. И в самом деле, путь человека проходит через колебания между верой и неверием. Явление Христа всегда спасительно. Самым явным доказательством чего служит то, что человек спасается. В такой перспективе и следует рассматривать прошение Петра: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». В этой просьбе преобладает сомнение, выраженное не только в словах «если это Ты», но и в желании испытать, проверить могущество Учителя. Иисус же, отвечая на вызов Петра, говорит ему: «Иди». Петр пошел по воде, то есть совершил то, что делал Иисус. Но ему надлежало непрестанно взирать на своего Господа, не обращая внимания на угрожающую ему опасность. Иначе же, как это и случилось, он стал бы тонуть, погружаясь в свои страхи. И, начиная утопать в своем атавистическом страхе, Петр громко воззвал к Иисусу: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал Петра и тут же упрекнул его в маловерии: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Действительно, вера Петра была еще слабой. Более того, она была исполнена сомнений, склонявших его даже к неверию. Здесь важно подчеркнуть, что именно такого Петра избрал Иисус, дабы он стал тем камнем, на котором Бог созиждет свою церковь. Это свидетельствует о том, что Петр станет этим камнем не в силу твердости своей веры, а в силу своего избранничества Господом. Этот эпизод показывает нам также, что Петр с уверенностью пошел по воде по повелению Иисуса, потому что в тот момент его маловерие было заглушено энтузиазмом. Но когда он столкнулся с реальностью, то есть с мощным ветром и сильными волнами, его охватил страх, и маловерие вновь проявилось. Действительно, вера христианина невелика, но она, подобно малому горчичному зерну, содержит в себе великую возможность. Достаточно открыться Господу, призвать Его и ухватиться за Его руку, которую Он всегда протягивает Своим ученикам. Воистину, вера требует полного доверия, а доверие возможно тогда, когда есть любовь.
1: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Этими словами начинается очень важный этап в замысле нашего спасения. Этой, даже такой короткой мыслью начинается для нас 10 заповедей. Это синтез закона, который Бог дал избранному народу через Моисея. Это является выражением того, что Господь требует от тех, кто верит в Него. Иисус Христос, давая более глубокое толкование этому закону, никогда не отказывался ссылаться на 10 заповедей, как на слово, которое Бог дает своему народу, чтобы он мог ходить его путями. Сегодня, к сожалению, многие христиане не знают этих слов, которые в своей простоте и лаконичности представляют мудрость верующего человека. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 августа. Католическая церковь чтит память мученика Лаврентия, архидиакона Римской христианской общины. В 257 году Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о больных. Он пострадал во время гонений Валериана. Папа Сикст II был одной из первых жертв этих преследований. Он был обезглавлен 6 августа 258 года. После казни папы Сикста Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. «В Боге мое прибежище».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 9 августа после Богородичной молитвы «Ангел Господень» Лев XIV призвал прекратить насилие в Судане, Украине и России, а также обратился к молодежи со словом «ободрение». Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность трагической ситуации в Судане, особенно в городе Эль-Абейт. Заверив духовной близости народ этой страны, папа вновь обратился к властям с призывом обеспечить гуманитарные коридоры для мирного населения. Он призвал международное сообщество поддержать усилия, направленные на немедленное прекращение огня, и попросил верующих молиться, дабы Господь обратил сердца тех, кто сеет насилие. Папа столь же обеспокоен непрекращающимися боевыми действиями на востоке Европы. Продолжают поступать скорбные вести о гибели и ранениях невинных людей в Украине и в России. Трагические события следуют одно за другим, все более умножаясь и приводя к новым жертвам среди мирного населения, в том числе среди детей. Выразив близость семьям погибших и пострадавшим, Лев XIV выступил с настойчивым призывом соблюдать гуманитарное право. «Перед лицом столь глубокой боли я вновь настоятельно призываю к соблюдению гуманитарного права и прекращению с обеих сторон атак, затрагивающих гражданские объекты. Война лишь порождает новую войну и приносит огромные страдания. Настало время остановить спираль насилия и дать место дипломатии и диалогу, чтобы открыть путь к миру». Приветствуя паломников, Святейший Отец отметил присутствие многочисленных молодежных и скаутских групп, в частности верующих из Миланской архидиоцезии, прошедших пешком по дороге франков из Сиены в Рим. Папа назвал паломнический способ проведения каникул важным знаком надежды, упомянув о своей недавней встрече с францисканской молодежью в Ассизи. Обращаясь к юношам и девушкам, епископ Рима призвал их вдохновляться примером великих святых, празднуемых в эти августовские дни, святого Доминика, святой Терезы Бенедикты Креста, святого диакона Лаврентия и святой Клары Ассизской. «Дорогие молодые люди, позвольте этим образцовым свидетелям Евангелия зажечь ваши сердца». В завершении встречи папа Лев XIV поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву и пожелал мирного воскресения.

0: 7 сентября Лев XIV посетит святилище Матери Доброго Совета в городке Дженацано, примерно в 40 километрах от Рима. По сообщению префектуры папского дома, в 18 часов в канун праздника Рождества Пресвятой Девы Марии папа возглавит здесь святую мессу. В Дженацано Лев XIV приезжал уже 10 мая 2025 года, всего через 2 дня после избрания на престол святого Петра. Это была его первая незапланированная поездка за пределы Ватикана после избрания. В святилище, о котором заботятся монахи ордена святого Августина, папа помолился перед образом Матери Доброго Совета, а затем встретился с собратьями по ордену и многочисленными верующими. «Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне церковью, чтобы нести дальше эту миссию как преемник Петра», — сказал тогда Святейший Отец. В книге «Посетителей святилища» он написал: «Я почувствовал долг и глубокое желание приблизиться к святыне Матери Доброго Совета. На протяжении всей моей жизни она сопровождала меня своим материнским присутствием, своей мудростью и примером любви к сыну, который всегда остается в центре моей веры». Для Льва XIV Дженацано связано с многолетним духовным опытом. Впервые он посетил святилище еще молодым студентом в начале 80-х годов. Позднее неоднократно возвращался сюда как генеральный приор ордена святого Августина, епископ Чикайло и кардинал. 25 апреля 2024 года в праздник Матери Доброго Совета тогдашний кардинал Привост возглавил здесь святую мессу и призвал верующих вдохновляться примером Марии в стремлении к миру и примирению. Особое место эта богородичная икона заняла и в день избрания Льва XIV. 8 мая 2025 года, прежде чем выйти на центральную лоджию базилики святого Петра, новоизбранный папа молился в Паулинской часовне апостольского дворца перед образом Матери Доброго Совета, помещенным справа от алтаря. История святилища в Дженацано восходит к небольшой церкви Пресвятой Богородицы, существовавшей здесь уже в VIII веке. В 1356 году семья Колонна, владевшая городом, передала пастырское попечение о храме монахам-августинцам. В начале XV века было принято решение перестроить и расширить церковь вместе с расположенным рядом монастырем. В строительстве участвовала Петручча, вдова и терцианка ордена святого Августина. Она отдала на работы все свое имущество, хотя средств было недостаточно. Несмотря на насмешки, Петручча продолжала верить, что завершить начатое помогут Пресвятая Дева Мария и святой Августин. 25 апреля 1467 года, согласно преданию, над стеной строившейся церкви чудом появился образ Матери Христа. Весть о необычном событии быстро распространилась, и в Дженацано стали стекаться тысячи паломников. С иконой связывали многочисленные благодати и исцеления, а пожертвования верующих позволили завершить строительство церкви и монастыря. В 1903 году папа Лев XIII возвел храм в достоинство Малой Базилики. На протяжении веков святилище посещали римские папы Урбан VIII, Пий IX, Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Их изображения находятся на стенах небольшой часовни святилища. В интервью ватиканским СМИ ректор базилики отец Людовико Чентра сообщил, что в день визита, 7 сентября, в святилище будет открыт портрет Льва XIV. Подобно своим предшественникам, папа будет изображен в молитве перед чудотворным образом Матери Доброго Совета.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная
1: церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
3: Мораль. Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

Какие только версии не предлагаются в разных источниках, чтобы объяснить отсутствие имени апостола Петра в списке римских пап. Некоторые говорят даже о запрете на выбор этого имени. Однако при взгляде на список тех, кто когда-либо восходил на кафедру святого Петра, можно заметить, что оно далеко не единственное. Среди вселенских архиереев отсутствуют среди прочих папы Иосиф, Иаков, Андрей, Лука. Не найдем мы среди них и ни одного папы Карла. Значит ли это, что таких имен

Так анклав выбирает очередного преемника святого Петра. Перед тем, как облачить его в новые одежды, ему задают два вопроса. Первый – принимаешь ли ты свое каноническое избрание верховным понтификом? И второй – как ты хочешь, чтобы тебя называли? Только после ответа на эти два вопроса верующие слышат фразу, отзывающуюся эхом по всему свету «Хабемус папам». И тогда же сообщается имя, полученное им при крещении, и новое имя. Это очень важный момент, поскольку он знаменует новое рождение для кафедры епископа Рима. При необходимости к имени добавляется порядковый номер, если это имя не было выбрано впервые в истории церкви, как в случае папы Франциска. Чаще всего новоизбранные римские епископы решают принять имя святых и апостолов, и, представляясь пастве, они поясняют свой выбор. Так святой Павел VI после своего избрания пояснил, что Павел – это апостол, который возлюбил Христа превыше всего и жаждал нести его Евангелие всем народам, за которые Христос принес в жертву свою жизнь. А папа Ратцингер при выборе имени руководствовался великим примером предшественника, Бенедикта XV, который управлял церковью в чрезвычайно сложный период Первой мировой войны. И, конечно же, он вдохновлялся и примером патриарха западного монашества Бенедикта Нурсийского. Папа Бергольо объяснил выбор своего нового имени тем, что Франциск Ассизский – это для него человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение. Нередко при принятии нового имени епископы Рима следовали и другим мотивациям. Например, Иоанн 23 говорил, что имя Иоанн звучит для него особым образом, потому что так звали его отца. И также назывался приход, где он был крещен, и латеранская базилика, освященная во имя Иоанна Предтечи и Иоанна Евангелиста. До середины прошлого столетия, то есть на протяжении почти двух тысячелетий, епископ Рима выбирал себе только одно имя. И когда Иоанн Павел I добавил второе имя, это был беспрецедентный случай, хотя и выглядело как некое нарушение установившейся традиции. Никакого запрета на принятие имени Петра для новоизбранных пап не существует. Некоторые предлагают другую гипотезу, мол, папы не выбирают себе этого имени из-за смирения, потому что никто не достоин носить имя первоверховного апостола, которого Христос назвал камнем для созидания своей церкви. Так Иоанн 21 в миру носил имя Петра, а при избрании на кафедру епископа Рима сменил имя на Иоанна. Таким образом, причина – особое благоговение к апостолу. Звучит не очень убедительно на фоне выбора имен других выдающихся святых и апостолов. Этот выбор никоим образом не свидетельствует о недостаточном благоговении к их носителям. На самом деле, Иоанн 21 взял себе это имя не потому, что он был крещен Петром, а потому, что хотел скорректировать путаницу в нумерации пап, возникшую из-за исторических перипетий. И тут вступает в игру очень популярное объяснение, опирающееся на так называемое пророчество Малахии. Согласно этому тексту, на престол епископа Рима во время последних гонений на Святую Римскую Церковь воссядет Петр Римский, который будет пасти овец посреди множества преследований, а когда они прекратятся, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Вот, стало быть, почему папы не выбирают себе имя Петра, чтобы не быть тем самым Петром последних времен. Хотя непонятно, как это сочетается с эсхатологической верой церкви. Пророчество псевдо-Малахии – книга с очень интересной историей, которая опровергает авторство записанных в ней высказываний и вряд ли могла вызывать интерес у римских епископов. В книге этих пророчеств названы преемники апостола Петра, начиная с Целестина II, год избрания 1143, и далее до конца света. Каждый папа в этом тексте обозначается не именем, а кратким девизом.
Это

0: Пророчество стало известным в 1595 году, когда бенедиктинский монах Арнольд Вайон включил их в трактат «Древо жизни», изданный в Венеции. Позднее авторство текста было опровергнуто. Вероятно, он принадлежал известному фальсификатору Чекарелли, подделывавшему документы. В самом деле, характер так называемых пророчеств говорит о том, что они были составлены за пару лет до публикации Вайона. Поэтому девизы от Целестина II до Григория XIV соответствовали либо реальным гербам, либо кардинальским титулам, либо происхождению этих пап. Затем же девизы приобретают загадочность, и большинство из них можно только с большой натяжкой связать с реальными понтификатами. А существовавший на самом деле святой Малахия, живший с 1094 по 1148 год, был уполномоченным легатом папы для Ирландии. Святой Малахия отличался глубоким смирением и другими добродетелями, стяжав тем самым дар чудотворения.
1: Когда мы слушаем Слово Бога, тогда исчезают границы времени, и мы как бы становимся современниками Господа, становимся членами Его семьи. Святые лучше всех воплощали эту истину. Они поняли, что исполнять волю Божью, соблюдая слово Иисуса, означает больше любых уз, и Господь всегда вознаграждал их поступки. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 10 августа. Католическая церковь чтит память мученика Лаврентия, архидиакона Римской христианской общины. В 257 году Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о больных. Он пострадал во время гонений Валериана. Папа Сикст II был одной из первых жертв этих преследований. Он был обезглавлен 6 августа 258 года. После казни папы Сикста Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. «В Боге мое прибежище».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 9 августа после Богородичной молитвы «Ангел Господень» Лев XIV призвал прекратить насилие в Судане, Украине и России, а также обратился к молодежи со словом «ободрение». Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность трагической ситуации в Судане, особенно в городе Эль-Абейт. Заверив духовной близости народ этой страны, папа вновь обратился к властям с призывом обеспечить гуманитарные коридоры для мирного населения. Он призвал международное сообщество поддержать усилия, направленные на немедленное прекращение огня, и попросил верующих молиться, дабы Господь обратил сердца тех, кто сеет насилие. Папа столь же обеспокоен непрекращающимися боевыми действиями на востоке Европы. Продолжают поступать скорбные вести о гибели и ранениях невинных людей в Украине и в России. Трагические события следуют одно за другим, все более умножаясь и приводя к новым жертвам среди мирного населения, в том числе среди детей. Выразив близость семьям погибших и пострадавшим, Лев XIV выступил с настойчивым призывом соблюдать гуманитарное право. «Перед лицом столь глубокой боли я вновь настоятельно призываю к соблюдению гуманитарного права и прекращению с обеих сторон атак, затрагивающих гражданские объекты. Война лишь порождает новую войну и приносит огромные страдания. Настало время остановить спираль насилия и дать место дипломатии и диалогу, чтобы открыть путь к миру». Приветствуя паломников, Святейший Отец отметил присутствие многочисленных молодежных и скаутских групп, в частности верующих из Миланской архидиоцезии, прошедших пешком по дороге франков из Сиены в Рим. Папа назвал паломнический способ проведения каникул важным знаком надежды, упомянув о своей недавней встрече с францисканской молодежью в Ассизи. Обращаясь к юношам и девушкам, епископ Рима призвал их вдохновляться примером великих святых, празднуемых в эти августовские дни, святого Доминика, святой Терезы Бенедикты Креста, святого диакона Лаврентия и святой Клары Ассизской. Дорогие молодые люди, позвольте этим образцовым свидетелям Евангелия зажечь ваши сердца. В завершении встречи папа Лев XIV поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву и пожелал мирного воскресения.

0: 7 сентября Лев XIV посетит святилище Матери Доброго Совета в городке Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. По сообщению префектуры папского дома, в 18 часов в канун праздника Рождества Пресвятой Девы Марии папа возглавит здесь святую мессу. В Джинацано Лев XIV приезжал уже 10 мая 2025 года, всего через 2 дня после избрания на престол святого Петра. Это была его первая незапланированная поездка за пределы Ватикана после избрания. В святилище, о котором заботятся монахи ордена святого Августина, папа помолился перед образом Матери Доброго Совета, а затем встретился с собратьями по ордену и многочисленными верующими. «Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне церковью, чтобы нести дальше эту миссию как преемник Петра», — сказал тогда Святейший Отец. В книге «Посетителей святилища» он написал: «Я почувствовал долг и глубокое желание приблизиться к святыне Матери Доброго Совета. На протяжении всей моей жизни она сопровождала меня своим материнским присутствием, своей мудростью и примером любви к сыну, который всегда остается в центре моей веры». Для Льва XIV Джинацано связано с многолетним духовным опытом. Впервые он посетил святилище еще молодым студентом в начале 80-х годов. Позднее неоднократно возвращался сюда как генеральный приор ордена святого Августина, епископ Чикайло и кардинал. 25 апреля 2024 года в праздник Матери Доброго Совета тогдашний кардинал Привост возглавил здесь святую мессу и призвал верующих вдохновляться примером Марии в стремлении к миру и примирению. Особое место эта богородичная икона заняла и в день избрания Льва XIV. 8 мая 2025 года, прежде чем выйти на центральную лоджию базилики святого Петра, новоизбранный папа молился в Паулинской часовне апостольского дворца перед образом Матери Доброго Совета, помещенным справа от алтаря. История святилища в Джинацано восходит к небольшой церкви Пресвятой Богородицы, существовавшей здесь уже в VIII веке. В 1356 году семья Колонна, владевшая городом, передала пастырское попечение о храме монахам-августинцам. В начале XV века было принято решение перестроить и расширить церковь вместе с расположенным рядом монастырем. В строительстве участвовала Петручча, вдова и терцианка ордена святого Августина. Она отдала на работы все свое имущество, хотя средств было недостаточно. Несмотря на насмешки, Петручча продолжала верить, что завершить начатое помогут Пресвятая Дева Мария и святой Августин. 25 апреля 1467 года, согласно преданию, над стеной строившейся церкви чудом появился образ Матери Христа. Весть о необычном событии быстро распространилась, и в Джинацано стали стекаться тысячи паломников. С иконой связывали многочисленные благодати и исцеления, а пожертвования верующих позволили завершить строительство церкви и монастыря. В 1903 году папа Лев XIII возвел храм в достоинство Малой Базилики. На протяжении веков святилище посещали римские папы Урбан VIII, Пий IX, Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Их изображения находятся на стенах небольшой часовни святилища. В интервью ватиканским СМИ ректор базилики отец Людовико Чентра сообщил, что в день визита, 7 сентября, в святилище будет открыт портрет Льва XIV. Подобно своим предшественникам, папа будет изображен в молитве перед чудотворным образом Матери Доброго Совета.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

0: Какие только версии не предлагаются в разных источниках, чтобы объяснить отсутствие имени апостола Петра в списке римских пап. Некоторые говорят даже о запрете на выбор этого имени. Однако при взгляде на список тех, кто когда-либо восходил на кафедру святого Петра, можно заметить, что оно далеко не единственное. Среди вселенских архиереев отсутствуют, среди прочих, папы Иосиф, Иаков, Андрей, Лука. Не найдем мы среди них и ни одного папы Карла. Значит ли это, что таких имен в списке пап не будет никогда? Начнем с самой традиции принимать новое имя при избрании на апостольский престол. Она сформировалась постепенно и закрепилась в регламенте конклава лишь в конце 20-го столетия посредством апостольской конституции Универси Доминичи Грейджис. А у ее истоков находится евангельское событие. Сам Иисус, вверяя свою паству избранному апостолу, сменил его имя Симон на имя Петра. Когда конклав выбирает очередного преемника святого Петра, перед тем, как облачить его в новые одежды, ему задают два вопроса. Первый – принимаешь ли ты свое каноническое избрание верховным понтификом? И второй – как ты хочешь, чтобы тебя называли? Только после ответа на эти два вопроса верующие слышат фразу, отзывающуюся эхом по всему свету «Хабемус папам». И тогда же сообщается имя, полученное им при крещении, и новое имя. Это очень важный момент, поскольку он знаменует новое рождение для кафедры епископа Рима. При необходимости к имени добавляется порядковый номер, если это имя не было выбрано впервые в истории церкви, как в случае папы Франциска. Чаще всего новоизбранные римские епископы решают принять имя святых и апостолов, и, представляясь пастве, они поясняют свой выбор. Так святой Павел VI после своего избрания пояснил, что Павел – это апостол, который возлюбил Христа превыше всего и жаждал нести его Евангелие всем народам, за которые Христос принес в жертву свою жизнь. А папа Ратцингер при выборе имени руководствовался великим примером предшественника, Бенедикта XV, который управлял церковью в чрезвычайно сложный период Первой мировой войны. И, конечно же, он вдохновлялся и примером патриарха западного монашества Бенедикта Нурсийского. Папа Бергольо объяснил выбор своего нового имени тем, что Франциск Ассизский – это для него человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение. Нередко при принятии нового имени епископы Рима следовали и другим мотивациям. Например, Иоанн 23 говорил, что имя Иоанн звучит для него особым образом, потому что так звали его отца. И также назывался приход, где он был крещен, и латеранская базилика, освященная во имя Иоанна Предтечи и Иоанна Евангелиста. До середины прошлого столетия, то есть на протяжении почти 2000-летий, епископ Рима выбирал себе только одно имя. И когда Иоанн Павел I добавил второе имя, это был беспрецедентный случай, хотя и выглядело как некое нарушение установившейся традиции. Никакого запрета на принятие имени Петра для новоизбранных пап не существует. Некоторые предлагают другую гипотезу, мол, папы не выбирают себе этого имени из-за смирения, потому что никто не достоин носить имя первоверховного апостола, которого Христос назвал камнем для созидания своей церкви. Так Иоанн 21 в миру носил имя Петра, а при избрании на кафедру епископа Рима сменил имя на Иоанна. Таким образом, причина – особое благоговение к апостолу. Звучит не очень убедительно на фоне выбора имен других выдающихся святых и апостолов. Этот выбор никоим образом не свидетельствует о недостаточном благоговении к их носителям. На самом деле, Иоанн 21 взял себе это имя не потому, что он был крещен Петром, а потому, что хотел скорректировать путаницу в нумерации пап, возникшую из-за исторических перипетий. И тут вступает в игру очень популярное объяснение, опирающееся на так называемое пророчество Малахии. Согласно этому тексту, на престол епископа Рима во время последних гонений на Святую Римскую Церковь воссядет Петр Римский, который будет пасти овец посреди множества преследований, а когда они прекратятся, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Вот, стало быть, почему папы не выбирают себе имя Петра, чтобы не быть тем самым Петром последних времен. Хотя непонятно, как это сочетается с эсхатологической верой церкви. Пророчество псевдо-Малахии – книга с очень интересной историей, которая опровергает авторство записанных в ней высказываний и вряд ли могла вызывать интерес у римских епископов. В книге этих пророчеств названы преемники апостола Петра, начиная с Целестина II, год избрания 1143, и далее до конца света. Каждый папа в этом тексте обозначается не именем, а кратким девизом. Это пророчество стало известным в 1595 году, когда бенедиктинский монах Арнольд Вайон включил их в трактат «Древо жизни», изданный в Венеции. Позднее авторство текста было опровергнуто. Вероятно, он принадлежал известному фальсификатору Чекарелли, подделывавшему документы. В самом деле, характер так называемых пророчеств говорит о том, что они были составлены за пару лет до публикации Вайона. Поэтому девизы от Целестина II до Григория XIV соответствовали либо реальным гербам, либо кардинальским титулам, либо происхождению этих пап. Затем же девизы приобретают загадочность, и большинство из них можно только с большой натяжкой связать с реальными понтификатами. А существовавший на самом деле святой Малахия, живший с 1094 по 1148 год, был уполномоченным легатом папы для Ирландии. Святой Малахия отличался глубоким смирением и другими добродетелями, стяжав тем самым дар чудотворения.
1: Когда мы слушаем Слово Бога, тогда исчезают границы времени, и мы как бы становимся современниками Господа, становимся членами Его семьи. Святые лучше всех воплощали эту истину. Они поняли, что исполнять волю Божью, соблюдая Слово Иисуса, означает больше любых уз, и Господь всегда вознаграждал их поступки. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 августа. Католическая церковь чтит память мученика Лаврентия, архидиакона Римской христианской общины. В 257 году Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о больных. Он пострадал во время гонений Валериана. Папа Сикст II был одной из первых жертв этих преследований. Он был обезглавлен 6 августа 258 года. После казни папы Сикста Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. «В Боге мое прибежище». Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 9 августа после Богородичной молитвы «Ангел Господень» Лев XIV призвал прекратить насилие в Судане, Украине и России, а также обратился к молодежи со словом «ободрение». Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность трагической ситуацией в Судане, особенно в городе Эль-Абейт. Заверив духовной близости народ этой страны, папа вновь обратился к властям с призывом обеспечить гуманитарные коридоры для мирного населения. Он призвал международное сообщество поддержать усилия, направленные на немедленное прекращение огня, и попросил верующих молиться, дабы Господь обратил сердца тех, кто сеет насилие. Папа столь же обеспокоен непрекращающимися боевыми действиями на востоке Европы. Продолжают поступать скорбные вести о гибели и ранениях невинных людей в Украине и в России. Трагические события следуют одно за другим, все более умножаясь и приводя к новым жертвам среди мирного населения, в том числе среди детей. Выразив близость семьям погибших и пострадавшим, Лев XIV выступил с настойчивым призывом соблюдать гуманитарное право. «Перед лицом столь глубокой боли я вновь настоятельно призываю к соблюдению гуманитарного права и прекращению с обеих сторон атак, затрагивающих гражданские объекты. Война лишь порождает новую войну и приносит огромные страдания. Настало время остановить спираль насилия и дать место дипломатии и диалогу, чтобы открыть путь к миру». Приветствуя паломников, Святейший Отец отметил присутствие многочисленных молодежных и скаутских групп, в частности верующих из Миланской архидиоцезии, прошедших пешком по дороге франков из Сиены в Рим. Папа назвал паломнический способ проведения каникул важным знаком надежды, упомянув о своей недавней встрече с францисканской молодежью в Ассизи. Обращаясь к юношам и девушкам, епископ Рима призвал их вдохновляться примером великих святых, празднуемых в эти августовские дни, святого Доминика, святой Терезы Бенедикты Креста, святого диакона Лаврентия и святой Клары Ассизской. Дорогие молодые люди, позвольте этим образцовым свидетелям Евангелия зажечь ваши сердца. В завершении встречи папа Лев XIV поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву и пожелал мирного воскресения.

0: 7 сентября Лев XIV посетит святилище Матери Доброго Совета в городке Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. По сообщению префектуры папского дома, в 18 часов в канун праздника Рождества Пресвятой Девы Марии папа возглавит здесь святую мессу. В Джинацано Лев XIV приезжал уже 10 мая 2025 года, всего через 2 дня после избрания на престол святого Петра. Это была его первая незапланированная поездка за пределы Ватикана после избрания. В святилище, о котором заботятся монахи ордена святого Августина, папа помолился перед образом Матери Доброго Совета, а затем встретился с собратьями по ордену и многочисленными верующими. «Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне церковью, чтобы нести дальше эту миссию как преемник Петра», — сказал тогда Святейший Отец. В книге «Посетителей святилища» он написал: «Я почувствовал долг и глубокое желание приблизиться к святыне Матери Доброго Совета. На протяжении всей моей жизни она сопровождала меня своим материнским присутствием, своей мудростью и примером любви к сыну, который всегда остается в центре моей веры». Для Льва XIV Джинацано связано с многолетним духовным опытом. Впервые он посетил святилище еще молодым студентом в начале 80-х годов. Позднее неоднократно возвращался сюда как генеральный приор ордена святого Августина, епископ Чикайло и кардинал. 25 апреля 2024 года в праздник Матери Доброго Совета тогдашний кардинал Привост возглавил здесь святую мессу и призвал верующих вдохновляться примером Марии в стремлении к миру и примирению. Особое место эта богородичная икона заняла и в день избрания Льва XIV. 8 мая 2025 года, прежде чем выйти на центральную лоджию базилики святого Петра, новоизбранный папа молился в Паулинской часовне апостольского дворца перед образом Матери Доброго Совета, помещенным справа от алтаря. История святилища в Джинацано восходит к небольшой церкви Пресвятой Богородицы, существовавшей здесь уже в VIII веке. В 1356 году семья Колонна, владевшая городом, передала пастырское попечение о храме монахам-августинцам. В начале XV века было принято решение перестроить и расширить церковь вместе с расположенным рядом монастырем. В строительстве участвовала Петручча, вдова и терцианка ордена святого Августина. Она отдала на работы все свое имущество, хотя средств было недостаточно. Несмотря на насмешки, Петручча продолжала верить, что завершить начатое помогут Пресвятая Дева Мария и святой Августин. 25 апреля 1467 года, согласно преданию, над стеной строившейся церкви чудом появился образ Матери Христа. Весть о необычном событии быстро распространилась, и в Джинацано стали стекаться тысячи паломников. С иконой связывали многочисленные благодати и исцеления, а пожертвования верующих позволили завершить строительство церкви и монастыря. В 1903 году папа Лев XIII возвел храм в достоинство Малой Базилики. На протяжении веков святилище посещали римские папы Урбан VIII, Пий IX, Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Их изображения находятся на стенах небольшой часовни святилища. В интервью ватиканским СМИ ректор базилики отец Людовико Чентра сообщил, что в день визита, 7 сентября, в святилище будет открыт портрет Льва XIV. Подобно своим предшественникам, папа будет изображен в молитве перед чудотворным образом Матери Доброго Совета.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

0: Какие только версии не предлагаются в разных источниках, чтобы объяснить отсутствие имени апостола Петра в списке римских пап. Некоторые говорят даже о запрете на выбор этого имени. Однако при взгляде на список тех, кто когда-либо восходил на кафедру святого Петра, можно заметить, что оно далеко не единственное. Среди вселенских архиереев отсутствуют, среди прочих, папы Иосиф, Иаков, Андрей, Лука. Не найдем мы среди них и ни одного папы Карла. Значит ли это, что таких имен в списке пап не будет никогда? Начнем с самой традиции принимать новое имя при избрании на апостольский престол. Она сформировалась постепенно и закрепилась в регламенте конклава лишь в конце 20-го столетия посредством апостольской конституции Универси Доминичи Грейджис. А у ее истоков находится евангельское событие. Сам Иисус, вверяя свою паству избранному апостолу, сменил его имя Симон на имя Петра. Когда конклав выбирает очередного преемника святого Петра, перед тем, как облачить его в новые одежды, ему задают два вопроса. Первый – принимаешь ли ты свое каноническое избрание верховным понтификом? И второй – как ты хочешь, чтобы тебя называли? Только после ответа на эти два вопроса верующие слышат фразу, отзывающуюся эхом по всему свету «Хабемус папам». И тогда же сообщается имя, полученное им при крещении, и новое имя. Это очень важный момент, поскольку он знаменует новое рождение для кафедры епископа Рима. При необходимости к имени добавляется порядковый номер, если это имя не было выбрано впервые в истории церкви, как в случае папы Франциска. Чаще всего новоизбранные римские епископы решают принять имя святых и апостолов, и, представляясь пастве, они поясняют свой выбор. Так святой Павел VI после своего избрания пояснил, что Павел – это апостол, который возлюбил Христа превыше всего и жаждал нести его Евангелие всем народам, за которые Христос принес в жертву свою жизнь. А папа Ратцингер при выборе имени руководствовался великим примером предшественника, Бенедикта XV, который управлял церковью в чрезвычайно сложный период Первой мировой войны. И, конечно же, он вдохновлялся и примером патриарха западного монашества Бенедикта Нурсийского. Папа Бергольо объяснил выбор своего нового имени тем, что Франциск Ассизский – это для него человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение. Нередко при принятии нового имени епископы Рима следовали и другим мотивациям. Например, Иоанн 23 говорил, что имя Иоанн звучит для него особым образом, потому что так звали его отца. И также назывался приход, где он был крещен, и латеранская базилика, освященная во имя Иоанна Предтечи и Иоанна Евангелиста. До середины прошлого столетия, то есть на протяжении почти двух тысячелетий, епископ Рима выбирал себе только одно имя. И когда Иоанн Павел I добавил второе имя, это был беспрецедентный случай. Хотя и выглядело как некое нарушение установившейся традиции. Никакого запрета на принятие имени Петра для новоизбранных пап не существует. Некоторые предлагают другую гипотезу, мол, папы не выбирают себе этого имени из-за смирения, потому что никто не достоин носить имя первоверховного апостола, которого Христос назвал камнем для созидания своей церкви. Так Иоанн 21 в миру носил имя Петра, а при избрании на кафедру епископа Рима сменил имя на Иоанна. Таким образом, причина – особое благоговение к апостолу. Звучит не очень убедительно на фоне выбора имен других выдающихся святых и апостолов. Этот выбор никоим образом не свидетельствует о недостаточном благоговении к их носителям. На самом деле, Иоанн 21 взял себе это имя не потому, что он был крещен Петром, а потому, что хотел скорректировать путаницу в нумерации пап, возникшую из-за исторических перипетий. И тут вступает в игру очень популярное объяснение, опирающееся на так называемое пророчество Малахии. Согласно этому тексту, на престол епископа Рима во время последних гонений на Святую Римскую Церковь воссядет Петр Римский, который будет пасти овец посреди множества преследований, а когда они прекратятся, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Вот, стало быть, почему папы не выбирают себе имя Петра, чтобы не быть тем самым Петром последних времен. Хотя непонятно, как это сочетается с эсхатологической верой церкви. Пророчество псевдо-Малахии – книга с очень интересной историей, которая опровергает авторство записанных в ней высказываний и вряд ли могла вызывать интерес у римских епископов. В книге этих пророчеств названы преемники апостола Петра, начиная с Целестина II, год избрания 1143, и далее до конца света. Каждый папа в этом тексте обозначается не именем, а кратким девизом. Это пророчество стало известным в 1595 году, когда бенедиктинский монах Арнольд Вайон включил их в трактат «Древо жизни», изданный в Венеции. Позднее авторство текста было опровергнуто. Вероятно, он принадлежал известному фальсификатору Чекарелли, подделывавшему документы. В самом деле, характер так называемых пророчеств говорит о том, что они были составлены за пару лет до публикации Вайона. Поэтому девизы от Целестина II до Григория XIV соответствовали либо реальным гербам, либо кардинальским титулам, либо происхождению этих пап. Затем же девизы приобретают загадочность, и большинство из них можно только с большой натяжкой связать с реальными понтификатами. А существовавший на самом деле святой Малахия, живший с 1094 по 1148 год, был уполномоченным легатом папы для Ирландии. Святой Малахия отличался глубоким смирением и другими добродетелями, стяжав тем самым дар чудотворения.
1: Когда мы слушаем Слово Бога, тогда исчезают границы времени, и мы как бы становимся современниками Господа, становимся членами Его семьи. Святые лучше всех воплощали эту истину. Они поняли, что исполнять волю Божью, соблюдая слово Иисуса, означает больше любых уз, и Господь всегда вознаграждал их поступки. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос!